0: Пулис дазогвис мизнит рекламазе уарис ткма игивия, рац саатис гачереба дроис дазогвис мизнит. 24-10-79. Цвели калакис сарекламо самсахури.
1: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქ